«Хит-ФМ Калуга». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: справятся лучше, чем десятая чашка кофе. А еще помогают размять шею, плечи и спину, улучшают кровообращение и снимают напряжение от долгого сидения. Кроме того, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс, что никогда не бывает лишним. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Тренды.
1: Легкие прогулки, короткие перерывы на разминку в течение дня или небольшая зарядка по утрам – все это помогает спать глубже по ночам и восстанавливаться быстрее. По словам американских ученых, регулярная физическая активность даже всего по 10 минут в умеренном или интенсивном темпе улучшает самочувствие и настроение. При этом не обязательно выполнять всю недельную норму активности за 1-2 дня. Так что, если вы хотите улучшить качество сна, то помните, что регулярное умеренное движение намного эффективнее интенсивных тренировок, ведь важен не объем нагрузки, а ее регулярность. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. И будите Айлиш на радио Хит ФМ. Здрасте.
2: Здравствуйте. Наконец-то она наступила, пятница. Наша ненаглядная. 19 июня. Ура, ура, ура. Самый чудесный день на неделе.
1: Радуюсь.
2: Я... Как у тебя настроение сегодня?
1: Роскошно.
2: Ну, это заметно, кстати. У меня тоже. А неспроста. Сегодня отмечается День бабочек. Раз. День русалок. Два. Ну и есть еще вот такая тема, как самый счастливый день в году.
1: Почему-то
2: он именно сегодня.
1: И ты так скромно об этом говоришь. Да не так это. Всему тебя учить надо. Дамы и господа, сегодня. Какое там число? 19 июня отмечается самый лучший день в году.
2: Мне интересно, по мнению кого? Представляешь, вот перечень праздников, да, всяких разных.
1: То есть ты сейчас этим ротом хочешь сказать, что пятница это несчастливый день?
2: Это да.
1: Все, закрыли тему, ни слова больше.
2: Все, я не буду рассуждать эту тему, просто наслаждаемся и радуемся пятнице.
1: Так, в этом часе поговорим вот о чем. Горе от ума. В прямом смысле слова. Ни про книгу, ни про роман, ни про буквы.
2: Ни про тебя.
1: Кстати, и не про меня, и не про тебя тоже. Вот, а еще расскажу про самое забавное совещание, которое можно было придумать себе. Я не знаю, зачем, но оно было.
2: Ага. Вот.
1: Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка. А также IQ Battle. Это игрушка, в которой по традиции мы разыграем самые крутые призы от Радио Хит ФМ.
2: Отличные планы. Идем к ним. Адамов Терешкова здесь вместе с вами. Доброе утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: В США 69-летняя женщина выиграла джекпот на игровом автомате. Это как бы хорошо.
1: Угу.
2: После чего служба безопасности установила, что она состоит в списке исключенных игроков.
1: А что это?
2: Запрещено
1: вдруг
2: ей, оказывается, посещать казино.
1: Она очень пришла. Удачливая.
2: Да, но тут вопрос не в этом. Внимательно слушаем дальше. Женщина сама себя внесла в этот список в 2019 году, чтобы пожизненно запретить себе азартные игры. В итоге пришла втихаря и выиграла. Выигрыш получить не смогла. Ее увезли в полицию. И теперь еще и штраф грозит за выигрыш.
1: Но с другой стороны, она пыталась избавиться от зависимости. Явно у нее проблемка с этими
2: играми. А ты понимаешь, что теперь она просто обнулила все свои мысли, и теперь она, когда штраф заплатит, она в этом казино поселится. Говорит, я один раз выиграла, выиграю второй. Я ваши джекпоты все заберу. Я разорю вас. Я уверен, когда ее уводили из здания, она так и кричала эти слова. Я вернусь. Как говорил Шварц, I'll be back.
1: Будет смешно, если она директор этого казино.
2: Это вообще парадокс номер один.
1: Да-да-да. Но вы работаете здесь. Как вы можете не играть?
2: Я же сказала, я вернусь. Вот так вот.
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Всем доброе утро. Серьезно?
2: Да, доброе.
1: Я сейчас смотрю, забегая в маленький спойлер, я смотрю ролик «Двигай Лопес».
2: Угу, да, и улыбается. Вот как спорт все-таки на тебя положительно влияет, Адамов.
1: Да, в прямом смысле слова на тебя. Положительно. От слова «ложить». Класть.
2: Доброе утро, друзья. Наш спортсмен. Сейчас будет наша маленькая тренировочка, зарядка «Двигай Лопес». Упражнение называется «Рывок». Что будем делать?
1: Рывок это?
2: Да, лягте на бок. Это рывок, если представить, что ты на пляже, например.
1: Не, ну для меня даже вот это уже в спорте – это рывок.
2: Кстати, это непростое упражнение, ты зря смеешься.
1: Ну, конечно.
2: Лягте на бок, одну ножку перебросьте через другую, как будто бы вот вы заигрываете на пляже немножко вот так вот. «Привет, один тут отдыхаешь». Кому-нибудь рядом на лежаке, например, да? Далее, что мы делаем? То, что ногу ближе к полу, мы аккуратно поднимаем вверх. То есть такие пульсы, пульсики вверх, потом меняем сторону. С одного бока на другой обязательно перевернитесь, чтобы две ножки поработали.
1: Просто лежите, поднимайте ноги одну на другую, на боку, вот и все.
2: Не надо поднимать именно не верхнюю, а нижнюю.
1: А почему?
2: Ну, это важно.
1: Это важно?
2: Да,
1: хорошо.
2: Это другие мышцы работают.
1: А руку обязательно класть под голову, так как ты положил?
2: Можно, как я. Вот а куда ты ее денешь?
1: Игриво. Куда я дену? Я найду, куда деть. В одну руку мороженое, в другой пирожное.
2: Руку в руку.
1: Руку в руку. Опять же, да, кстати.
2: Как минимум.
1: Лежак все-таки, в конце концов, полотенце, чтобы не уволокли из соседнего лежака, пока ты там барахтаешься в басике.
2: Да-да-да.
1: Заходите в нашу группу Hit FM в мессенджере Макс или в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Ну, а если вам еще и музыка нужна для ваших тренировок, не вопрос. Ребят, смотрите, у нас на сайте hitfm.ru есть прекраснейшая онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Вот ее включаете, там шикарнейшая подборка музыки, и один из треков — это «Two Colors», который прямо сейчас мы и послушаем.
2: Зарядка начинается!
0: «Двигай Лопес».

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
3: Калуга, такого больше не будет! Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 000 рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: это вот группа, которая со мной находится даже дома теперь, понимаешь?
1: Это как?
0: Не, вот не то, чтобы прям я...
1: Что, пока ты повесил?
0: Практически. Не, против моей воли это происходит. Я напомню, у меня окна выходят на Останкинскую башню.
1: Ага.
0: И там, на Останкинской башне, гигантский экран на ней, круглый. Угу, и вот там с утра до вечера крутят рекламу BTS просто.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Интересно, почему?
0: Я пытаюсь все время прочитать, что случилось там, чего-то 13-е, я не помню. Я
1: рекламируют какой-то концерт?
0: Ну, явно не в Москве, потому что... Вот, я просто пытаюсь понять, ну, просто BTS, BTS, K-pop, BTS. Я думаю, ну, класс.
1: Не, ну они, ребята-то, крутые.
0: Вопросов нет. Я просто говорю то, что это мне теперь как мои сожители в квартире, понимаешь? В какой-то момент я повернусь и скажу: эй, чел.
1: Нет, ну это на самом деле...
0: Коктейль молочный будешь?
1: Это на самом деле было такое аккуратное выпендрежничество, что ты живешь напротив Останкинской башни.
0: А ты считаешь, это выпендрежничество сегодня, да?
1: Нынче это хорошее расположение.
0: Нет, нынче скажи спасибо, что у тебя окна туда выходят, а не в соседнюю квартиру.
1: Вот именно.
0: Вот. Ладно, ребятки, коммунальные все эти услуги забываем. Вот теперь
1: все,
0: давайте поиграем в IQ Battle. Это наша любимая игра с крутыми призами от Радио Хит FM. Так что прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Звездочка 107.4, звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Желаем удачи.

0: Сейчас скажу, в этом году 9.
1: Угу.
2: Почему понятно. Ты все время все вспоминаешь? Ты меня пугаешь. Мы проиграем.
1: Знаешь что, я когда меня спрашивают год рождения детей, я все время так задумываюсь, у всех такой вид, как будто бы я вру.
2: Не, ну у тебя понятно, это возраст, а у Михаила ты что?
1: Так, подожди. Ладно, здесь так, у нас так же.
2: Против Миши будет играть девушка из Москвы с прекраснейшим именем, очень красивым, Эльза.
1: Эльза, привет.
3: Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Не зря вы про детей доброе тут вспомнили. Я слышала, что какой-то малышарик у тебя там есть.
2: А вон, видишь, да, подал голос. Как зовут бебика?
3: Бебика зовут Данил.
2: Данил,
1: дату
2: прекрасно.
1: Рождения помнишь?
2: Начался вот этот допрос.
3: 27.07.
2: Все.
1: Вот все, 27.07.
2: Кстати, скоро день рождения, между прочим. Так, давайте играть.
1: Давайте играть. Дорогие участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
2: Мальчики против девочек.
1: Давайте устроим этот баттл, начинайте.
2: Миш, значит, смотри, вопрос такой. Сейчас надо очень постараться. Надо придумать синонимы к выражению «красивая женщина».
1: Поехали.
0: Красивая, нежная, заботливая, чуткая, волшебная, неотразимая, родная, любимая,
2: роскошная,
0: дорогая, милая, роскошная,
1: красотка,
2: улюлючечная.
0: Красотка, улюлючечная, чудесная.
1: Герцогиня.
0: Моя родная герцогиня.
2: Горячая.
0: Горячая, жена, ласковая.
2: Вкусная.
0: Сладкая, чуткая.
1: Стоп. Получается, что мы какое-то лакомство
2: описываем. И тот случай, когда жена рядом, и ты такой пупушечная.
1: Да.
2: 18 ответов.
1: Ну, молодец. Ну, Миш, еще помнишь. Ну, все нормально у тебя. Так, Эльза, теперь играем мы с тобой. Твой вопрос такой, внимание.
3: Да-да.
1: Что прячет консьержка? Поехали.
3: Деньги, документы, посылки, лекарства,
2: борщ.
3: Деньги, тряпки, средства для мытья полов, зимние вещи, плед, еду, чипсы, кошку, собаку, запись камеры, очки, тарелки, детские игрушки, крем, продукты,
1: конфеты,
3: шапку, конфеты, очки, чашки, цветы,
2: сухофрукты.
3: Камера, телефон.
1: Чужие наушники. Доставки.
2: Чужие доставки.
3: Чужие доставки.
2: Интересно.
1: А почему нет?
2: Я не знаю.
1: У нас тут недавно по камерам в нашем домовом чатике вычислили человека, кто забрал кофе, который доставили.
2: У вас целое расследование? Я уверен, что ты его возглавила.
1: Не-не-не, я вообще не такая. Я даже не начинаю, я не влезаю.
2: Я просто это забираю. 28 ответ, хороший результат.
1: Да, поздравляем. Ну что, получается у нас
2: Эльза
1: побеждает.
2: Эльза, мы тебя поздравляем. Знаешь что, для Москвы, наверное, это в последнее время уже актуально. Столько водоемов открыли, поэтому пляжное полотенце с логотипом Радио Хит FM твое, мы тебя поздравляем. Миш, ни в коем случае не расстраивайся, хорошего тебе дня, звони нам обязательно еще, дружище.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Зона скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 7.44 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Слушайте, но если у вас сегодня какое-то совещание планируется на работе ВКС, видеоконференция, если для, по-другому, то у меня для вас есть прекраснейшие новости. Вот, пожалуйста.
1: Давайте, рассказывайте.
2: Вот, значит, в Южной Корее сотрудник мэрии посетил рабочий созвон прямо с американских горок, с аттракционов. Значит, он сидел в такой люльке, сзади хромакей зеленый был, и он катался там вот. А проблема в том, что во время... А на экране у него был как будто бы офис. Вот. И проблема была в том, что во время в окошечке в этом маленьком, где он сидит, его мотало все время туда-сюда. Вот. Сотрудники, другие сотрудники, они пытались сдержать смех, как могли, ну, делая вид, что все нормально. Вот. Но в какой-то момент, конечно, там одну из девушек уже прорвало, она начала смеяться. Вот. Но у меня лично вопросики возникли еще к другим локациям остальных сотрудников, которые там были. Кто-то сидел за барной стойкой в баре, не в баре, а в кофейне.
1: А ты просто фон ставишь, а сам на самом деле?
2: Нет, там прям реальная бы кофейня была. Вопросики.
1: Нет, ну с аттракционами, ты же понимаешь, да, там же бывают всякие спуски, ямы, опасные моменты.
2: Это все там есть.
1: И он вот это кричит,
2: да,
1: там,
2: да,
1: там,
2: да,
1: волосы дыбом.
2: Все это есть на ролике. Я залил это прекрасное совещание нам в мессенджер Макс. Посмотрите, как это выглядит, это очень смешно.
1: Ну, я максимум на ходу и в общественном транспорте проводила совещание.
2: Ну, вообще всегда, если я где-то в локации, которая не такая строгая или, ну, не соответствующая тематике, я просто не включаю видео.
1: Я тоже,
2: вот.
1: Да, да.
2: И даже не всегда...
1: Иногда и звук не
2: включаю. Да, да, просто выключено.
1: Если меня я вас слушаю.
2: Если меня спрашивают, я отвечаю. Вот, но в целом нет. Ну, короче, очень смешное видео.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:01 в Москве. Доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Адамов и Терешковы здесь с вами. Добрейшего бобрейшего вам.
4: Всем приветики. Пятница. Она продолжается. Мы радуемся этому дню и вообще радуемся лету, даже несмотря на то, что погода, конечно, у нас такие капризные.
3: Угу.
4: Сейчас солнце, потом дождь, потом снова солнце.
3: Ёлки эти.
4: Да. Но ничего, мы привыкли. Погода, она же кто? Она женщина.
3: Женщина.
4: Сегодня, кстати, день рождения отмечает прекрасная женщина, голливудская актриса. Я думаю, ты ее знаешь. Вот, честно признаюсь, она одна из моих любимых. Зои Салдана.
3: Страж
4: Галактики.
3: Аватар, конечно.
4: Звездный путь.
3: Ну,
4: ты что хочешь сказать? Не помнишь ее в Страже Галактики? Но она зеленая такая.
3: Ты меня спроси, помню ли я Стражи Галактики.
4: Да, ну
3: я там только
4: ты?
3: Енота помню, и Грута, все. Если это и то не факт, что это оттуда.
4: Ну а женщину красивую, зеленую, помнишь? Понятно, как ты смотришь фильмы, ну ладно.
3: Если она зеленая, как в «Аватаре» помню ее.
4: В «Аватаре» она синяя.
3: Вот видишь.
4: Так, Зоя, ну мы тебя поздравляем, ты прекрасна. Скоро нет, да. Кстати, о днях рождения.
3: Да.
4: Сегодня же пятница, это значит, что наша суперактивность «Хит на днюхе»
3: Конечно,
4: будет
3: ребята,
4: сегодня.
3: По пятницам у нас акция «Хит на днюхе», так что если у вас тоже сегодня день рождения, дайте нам об этом знать. Просто отправьте пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс в личку. Номер запишите 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры 8-925-007-1074. Отправьте пароль «У меня днюха», и мы в течение часа свяжемся
4: поздравим.
3: С вами и поздравим в прямом эфире, и даже еще, кстати, подарочек отдадим вот за это.
4: Что у нас там по новостям? Какие?
3: Про интересные круизы поговорим.
4: Ага.
3: Интересненькие круизы вот будут. Ну и, конечно, на десерт темная клубника будет у нас.
4: Что?
3: Темная клубника.
4: Реально?
3: От слова «тема».
4: А,
3: вот.
4: Или темная.
3: В общем, ребята, поговорим о клубничке еще тоже в этом
4: часе. Это мы всегда запросто.
3: В общем, вот такие планы на ближайший час. Адамов и Терешковы здесь, это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Поехали! Поехали!

0: шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 8:09 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Всем доброе утро. В Китае появились круизы в никуда. Вот так вот.
1: Билет в никуда.
2: Первое путешествие в никуда уже запустили. Вот в Шанхае это все происходит.
1: Круизы никуда это город какой-то?
2: Нет.
1: Представляешь, реально есть такой город.
2: Вы куда? Кудыкина гора, следующая остановка. А что там? Там рак на горе свистит. А когда дождик в четверг пройдет? В общем, круиз длится 3 дня. Представляешь? 3 дня!
1: Ну, тебя, по сути, катают просто по непонятным местам или даже не объявляют станции.
2: Ладно, если по непонятным.
1: Где я?
2: Грустно, если по понятным. И куда вы нас повезли? Здесь же селедку ловят просто. Вот.
1: Ну, а вы хотели что-то необычное?
2: Средний возраст, тут еще понимаешь, что же дело. Средний возраст пассажиров круизов в никуда — это 47 лет.
1: Угу.
2: То есть там ты...
1: Когда уже все понял.
2: Да, вот. Мне этот мир уже абсолютно понятен. Просто сидишь на палубе и плывешь.
1: Рыбу ловишь.
2: Да. По словам вот тех, кто уже поплавал, им все нравится. Они говорят, что там есть стендап-комики про веселье, концерты, вечеринки.
1: Это как вот эти самолеты, которые на месте стоят и никуда не летят.
2: Лото. Ага. В которой фотографируются просто.
1: Да.
2: Ну, в общем, я к чему это все рассказываю? К тому, что идея-то хорошая на самом деле. Вот. Но просто она недокручена, на мой взгляд. Значит, я знаю, что вы нас слушаете, господа из Китая, поэтому слушайте внимательно. Берете круиз просто и отправляете куда-то.
1: Угу.
2: Вот. Все. Для человека, который взял билет, это рандом должен быть, где конечный пункт. И вот оттуда начинается самое интересное. Выберись оттуда. Потому что обратных билетов не надо продавать на круиз.
1: Нет, это действительно классная тема. Я помню, так было с перелетами в разные страны. Да.
2: Нет, не в разные страны, просто авиакомпания одна выпускала самолет.
1: И фиксированная сумма.
2: Он
1: и
2: летал,
1: ты не знаешь,
2: летал и куда-то улетал просто. Да, фиксированная сумма, оно рандом. Но это круто, все равно интересно. Правда, бывает, конечно, что самолет экстренно сел.
1: Поддерживаем в любом случае любые интересности.
2: Да.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Бдите лишь» на радио Хит ФМ.
2: Как понять, что ты нравишься коллеге?
1: Ага.
2: Вот такая сегодня тема у нас будет.
1: Опасненькая.
2: А будем сейчас выяснять. Значит, смотрите, первый признак – это частое внимание. Это когда коллега проявляет к вам очень повышенный интерес. Задает вопрос о личной жизни, увлечениях, планах. Это первый звоночек.
1: Я подхожу?
2: Сейчас будем проверять. Тут подходишь. Дальше идем. Второй
1: пункт. Да я просто сплетница.
2: Невербальные сигналы.
1: Так, ну. Вот,
2: обратите внимание на язык тела. Улыбки? Есть улыбка? Полно у тебя.
1: Да.
2: Тут,
1: да что ж такое?
2: Частый зрительный контакт. Бесконечный.
1: Да, вот. Он не останавливает.
2: Ну. Прикосновение. Вот, постоянные
1: вообще.
2: Но не
1: всегда.
2: Да, по плечу особенно. Вот.
1: Да, это часто.
2: Это и есть признак интереса. Второй пункт.
1: Да нет, это просто
2: второй звоночек.
1: Любовь.
2: Третий. Ревность. Если коллега проявляет ревность, когда вы общаетесь с другими, это может быть признаком интереса. О, ребята, стоит мне пообщаться с какой-нибудь коллегой, и она приехала на такси в этот момент и видит, что я общаюсь где-то там возле. Ой-ой-ой-ой.
1: Ну нет, скандал-то я не устраиваю.
2: Это, конечно.
1: Но посмотрю.
2: Вот. Четвертый пункт. Личные сообщения. Если коллега пишет вам в нерабочее время, делится личными новостями или шутками, и может указывает на симпатию. Слушайте, никто в жизни мне столько мимасиков не присылает, сколько присылает Терешкова.
1: Но ты тоже мне в ответ, а то все сейчас подумают, что только
2: это для приличия я делаю. Вот. Ну и последний пункт, стремление быть ближе. Коллега старается находиться рядом с вами, вот сидит вообще на вытянутой руке.
1: Ну я вынуждена.
2: Ну вот, например, пожалуйста. Выбирает место рядом на совещаниях. На совещаниях всегда садишься рядом со мной, всегда.
1: Ужас какой.
2: Ни разу не было того, чтобы
1: в другой комнате
2: в другом здании села хотя бы раз.
1: Да.
2: В общем, что я хочу сказать, Терешкова, пу-пу-пу.
1: Пу-пу-пу, вот. Я раскрыта.
2: А теперь внимание, важно понимать, я хоть это все описал, что все эти признаки, ну, не говорят однозначно о симпатии, просто некоторые люди очень дружелюбные и общительные по природе.
1: О!
2: Все, спас твою шкуру.
1: Спасибо большое.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
11: «Люмос Максима» — выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
12: Для ваших особых дат и будней — украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
12: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8.28 в Москве. Да, сегодня пятница, а что это значит? Мы прокачиваем ваш день рождения в акции «Хит на днюхе».
2: Если у вас сегодня день рождения, ну, у вас, у ваших друзей, близких, родных, у кота хотя бы даже, вот, пожалуйста, не вопрос, ребята, дайте нам об этом знать. Напишите нам в мессенджере Макс в личке пароль. Он звучит так: «У меня днюха». Вот, мы с Терешковой в течение нескольких минут свяжемся с вами в прямом эфире, пообщаемся, поздравим. Обязательно вручим подарок от радио Хит FM, ну и в целом поднимем вам настроение.
1: Это 100% будет счастье. Возможно, даже мы будем первыми, кто вас поздравил в такое раннее утро.
2: А ведь еще же, представляете, вы можете просто друга так поздравить. То есть он даже не в курсе, что ему сейчас позвонят с радио.
1: Это, знаешь,
2: в прямом эфире.
1: Проблема в том, что многие трубки не берут, вот если незнакомые номера.
2: Ну, такой себе друг тогда, если он трубки не берет от друзей. Вот, в общем, а мы что? Мы же всероссийские друзья.
1: Да, вообще-то да.
2: Федерального масштаба, вот. Поэтому можем даже вот такой сюрприз для друзей, подруги, для девушки, в конце концов.
1: Ну, поэтому, если у вас дни рождения случаются все-таки, да, имейте в виду, мы можем вам позвонить.
2: Это «Хит на днюхе». Напоминаю, номер 8-925-007-1074. Прямо сейчас отправляйте туда пароль «У меня днюха».
0: «Хит на днюхе».

0: Хит на днюхе. На днюхе.
1: 8:34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете на радио Хит ФМ». У нас тут веселье, у нас тут праздник, у нас тут хит на днюхе.
2: Да, это акция, в которой мы каждую пятницу выбираем именинника, поздравляем его в прямом эфире и дарим какой-то крутой подарок. Итак, прямо сейчас встречайте. Ирина из Москвы. У нее сегодня день рождения. Ирен, привет.
3: Привет, ребята.
2: Так, Ирочка, привет. Скажи мне, пожалуйста, ты сейчас где находишься?
3: Я пока дома. Сейчас собираюсь на работу.
2: Первое сообщение. Вот наверняка что-то ночью тебе кто-то поздравил. Кто это был и что пожелал?
3: Первое, меня поздравил сыночек мой средний. Вот, ну, пожелал, чтобы я всегда была с ними, чтобы осталась такой же красивой, радостной.
2: Так,
3: подарил
2: прекрасно.
3: Мне подарок.
2: А какой подарок? Какой подарок, если не секрет?
3: Ой,
2: конечно.
3: Он мне чудесный подарил тапочки моего любимого оранжевого цвета.
2: Прекрасно.
1: А сколько ему лет?
3: 12 лет.
2: 12.
1: Как мило, когда вот дети делают подарки.
2: А остальные дети уже подарили подарки?
3: Средний ребенок, это значит тапочки, младший ребенок сказал вечером подарок, старший пока спит.
2: Младший такой, подарок же еще!
1: Так, что делать-то? Свинька, позвонить.
2: Нет, я говорю, надо, они вдвоем такие, надо ее вывести из дома, мы уберемся просто дома. Вот. Ладно.
1: Да. Для мамы это подарок.
2: Кстати, да.
3: Ой, Ир, прекрасный.
2: Ир, значит, смотри, передо мной стоят три коробки. Вот, в одной коробке лежит яркая фирменная подушка антистресс. Мама троих детей тебе необходима. Вот.
3: Ой, да.
2: Потом есть фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ в одной лежит. И в третьей коробке модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ. Так вот, то это тоже актуальная вещь на самом деле. Вот, я сейчас все это перемешал. Вот, выбирай. 1, 2, 3.
3: Пускай будет 3.
1: Открываем коробку номер 3.
2: А там модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ. Вот это
1: самый классный, стильный. Будешь в нем по лужам прыгать вместе с детьми и радоваться.
2: 100% дети захотят его забрать. Вот. Но мы тебе дадим самый большой размер, чтобы они, если забирали, то втроем туда помещались.
1: Давай приветы, именинница.
3: Спасибо большое за подарки. Я хочу передать привет мужу и сыночкам, который сидят в соседней комнате, слушает радио, прильнул. Коллегам всем своим, с которыми сегодня будем отмечать день рождения. Друзьям, с которыми завтра будем отмечать день рождения.
1: О, так нормально распределила.
3: Да, вам, ребята, большое спасибо за поздравления. Очень люблю ваше шоу. Уже ждала, думаю, как у меня день рождения на пятницу попадает. Я такая, нет.
2: Спасибо большое.
3: Слушаю вас каждый день.
2: Ир, мы тебе желаем хорошо сегодня отметить день рождения. Мы тебе, во-первых, здоровья, любви.

0: счастья желаем. Вот так вот улыбайся всегда, как ты это делаешь сейчас в этот день. Каждый день вот такой должен быть.
1: Ну и всех именинников сегодня, 19 июня, в эту пятницу, мы поздравляем! Хит на днюхе!

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулитечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: на радио Хит FM.
1: 8:46 в Москве. Всем приветики.
2: Дамы и господа.
1: Да.
2: Представляем вам клубнику.
1: Ну?
2: Темно-фиолетовую клубнику. Вот
1: да
2: так вот.
1: Что?
2: Новый сорт почти черной клубники вывели в Китае. Назвали его черная жемчужина.
1: Ой, интересно, что они добавили для цвета?
2: Я не знаю, что добавили для цвета. Вывели такой сорт. В общем, выглядит она как обычная клубника, только темнее раза.
1: Только фиолетовая.
2: Как черешня вот такого цвета. Я подумал, ну слава богу, я хоть перестану путать землянику и клубнику.
1: Ну да, но та-то не исчезнет.
2: Нет, пусть и земляника тоже вкусно, просто уже как бы...
1: А будет ли она расти в наших краях?
2: Не факт, вот это не факт. А, стоит ягода, конечно, как сокровище, черная жемчужина, это что у нас?
1: А, понятно,
2: пираты,
1: да,
2: стоит,
1: да,
2: да. Как сокровище.
1: Как корабль.
2: За 450 грамм просят 3000 рублей.
1: Неплохо, так?
2: Да.
1: Не привозите, пожалуйста.
2: А мне почему-то кажется, это в Москве где-то цены нашли эти как раз. Вот. А, но это, знаешь, это тот случай, когда мечтал стать космонавтом, а стал пиратом неожиданно. Потому что такой на огороде воровать ее надо аккуратно.
1: Ну, нас уже, конечно, уже ничем не удивить. Сладкий картофель, фиолетовая клубника. Что дальше?
2: Я недавно видел очень смешной мемчик, картинка, где жарится картошка маленькая, вот эта, бэби-картофель.
1: Я обожаю.
2: Да, и написано, это сейчас это бэби-картофель. В моей молодости это называлось «оставь это животным». Ну, типа, когда кормили там. Но на самом деле, мне нравится, вот искренне нравится все это изменение, потому что желтый арбуз я пробовал.
1: Ну, что-то новенького хочется,
2: вкусный был. Сейчас я бы с удовольствием попробовал черную клубнику. Ну, и, конечно, с огромным удовольствием, если бы кто-то, конечно, сейчас угостил бэби-картофель.

0: Реклама.
1: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шинозавод «Кисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! С пятницей. У вас самое время поговорить о любви. Давно мы не говорили о ней.
0: Лямур, тужур, ланфрен, ланта, лантатита.
1: Прям придется повспоминать вот эти милейшие моменты. Будем слушать от вас истории, как вам или вы делали предложение руки и сердца. Вот давайте-ка честно признаемся, делали, не делали. И если как-то каким-то необычным образом был какой-то, не знаю, перформанс в честь этого всего, рассказывайте нам, мы будем завидовать и слезки лить.
0: За самую крутую историю все-таки подарок у нас предусмотрен.
1: Я обожаю вот эти все истории, поэтому я жду, не дождусь.
0: Ну, смотрите, я никогда не делал, как очевидно, раз я не женат, вот, никогда не делал руки и сердце предложение.
1: Может быть, отказали.
0: Нет, такого не было. А как можно отказать такому солнцу?
1: Такому жениху.
0: Да. Так вот, на самом деле, шутки в сторону. Но я знаю свою креативную натуру. Я, конечно, подойду к этому вопросу максимально креативно. Не перестараться...
1: Никак. Не перестараться
0: бы, конечно. Вот. Но, знаете, я скажу честно, хуже всего это когда делают предложение руки и сердца в неуместном месте. То есть, знаете, я имею в виду, когда все очевидно, и ты понимаешь, что тебе, ну, девушки, да, допустим, девушка едет там неожиданно на футбол, когда она никогда в жизни туда не едет, ее никогда не звали. Тут уже 5 лет живете вместе, тебя зовут на футбол, любимая команда там, и говорит, думаешь, пожалуйста, только не там.
1: Ну, не осуждайте, пожалуйста.
0: Да, согласен. Но... я лишь только предполагаю. Это не даже... я вам больше скажу. Это сейчас выдумки были мои. То есть, если вам это нравилось, и вы прям удовольствие получили, дайте знать.
1: Меня тоже не осуждайте. Я тот самый человек, который настолько нетерпеливый, что сам сделал предложение.
0: Себе.
1: Да.
0: Встала на колено такая, и просто парень рядом стоит. Что ты делаешь? Отойди, не мешай, тебя не допросишь.
1: Не порти момент.
0: Да, не порти. Да, да, да. Хотя бы так, пожалуйста.
1: Ты просто кивни.
0: Вот,
1: ты согласен?
0: Вот тебе бумага, что это? Это вот там написано, во сколько тебе в ЗАГС прийти.
1: Ну да.
0: Голову только помой!
1: Но в глубине души, честно, очень хочется такой истории, которую буду потом рассказывать. Вот как было сделано,
0: ну,
1: то
0: вот
1: самое предложение руки и сердца.
0: А представляешь, просто бы встал на колено просто где-нибудь в парке и сказал, выходи за меня. Ты бы никому не рассказывала. Да, вот,
1: рассказывала
0: смотри, зато здесь сколько историй. Видишь? Сама себе.
1: Ну, вот. Это я вот. 8, я не хвастаюсь.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Или же в Максе есть группа Hit FM. Там тоже в комментариях обсуждаем, как вы или вам делали предложение руки и сердца.
1: За самую оригинальную историю у нас подарок.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем истории о том, как вы или вам делали предложение руки и сердца.
2: Ой, любовная тема у нас сегодня. Вот от Олега пришло сообщение. Делал предложение на концерте «Руки вверх» под песню «Лишь о тебе мечтая», после чего танцевали под нее, она согласилась. Ах, ну, под руки вверх делать предложение, это прям вышка.
1: Сколько семей зародилось под эти
2: песни?
1: Конечно,
2: прям на концертах.
1: Марина пишет, я хочу тебя на всю оставшуюся свою жизнь. Вот такое было предложение.
2: Нормально, конкретно. Николай написал, мы с моей будущей женой катались по городу на машине, из-за чего-то повздорили, минут 10 ругались, я остановился, повернулся к ней и спросил, выйдешь за меня замуж? Она согласилась. Жена-то 16 лет, растим двоих сыновей.
1: 8-925-007-10-74. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, можно там написать в комментариях. Сегодня обсуждаем ваши истории о том, как вы или вам делали предложение руки и сердца.
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Велки. По пуговице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Как вам или вы делали предложение руки и сердца?
2: Анна написала: с мужем встречались почти 3 года, 97-й год, провожает весной на троллейбусе. Сказал: я устал провожать тебя на другой конец города. Все, ходи за меня замуж. Так и сделали мне предложение на задней площадке троллейбуса. Устал ездить, понимаешь? Ну, всякое бывает.
1: Виктория пишет: после того, как муж мне сделал зимой предложение руки и сердца по телефону, я поехала просить его у его отца разрешение на женитьбу. Сначала отец был против, но потом согласились.
2: Нормально.
1: Он такой: да нельзя так, ну что это, так, какой телефон? Ну.
2: Наташа написала: мы с мужем в официальном браке 17 лет. Когда начали жить вместе, муж мне сделал 3 предложение. Одно из них на площади Ленина с букетом цветов. Я отказала, сказала, что мне и без этого хорошо. Через 7 лет мы решились на ипотеку, и нужно было, чтобы мы были женаты официально. Вы представить себе не можете, как я его обхаживала, чтобы он согласился расписаться. Капризничал, типа, ну, естественно, потом согласился. Куда бы он делся с подводной лодки? Нет, ну, знаете, если вам делает предложение мужчина, то отказываться – это большой риск. Может быть, в следующий раз и не предложит.
1: Да, может, другой предложит.
2: Вот именно.
1: Так, Ирина пишет: а мне мой мужчина сделал предложение, когда с крыши дома на него снег упал. Он, значит, покуривал на улице, и это произошло. Вот мы жили вместе несколько лет, и о предложении он даже не задумывался. А тут прибежал домой, встал на колено и сделал предложение. При этом он подумал, что снег – это предупреждение. А утром сбегал, купил обручальное кольцо. Так мы решились на регистрацию. Живем мы с мужем уже 2 года.
2: Слушай, такое ощущение, что площадь Ленина – это просто какая-то точка притяжения. Таня из Ангарска написала: мне сделали предложение, встав на колено на площади Ленина, это у нас центр, при большом количестве народа, крикнув: ты выйдешь за меня! И свадьба была в Новый год.
1: Прекрасно. Очень красиво, кстати, когда отмечаете Новый год. И удобно. И Новый год, и свадьба одновременно.
2: И как будто бы все отмечают.
1: И стол вроде праздничный, да, ломится. Да, да. Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Макс есть группа Хит ФМ. Пишите. Сегодня обсуждаем, как вы или вам делали предложение руки и сердца. Автор самой крутой истории получит от нас подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век». Этим летом отдых начинается в «Атмосфере». Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 26 минут, да, уже 27 минут в Москве. Обсуждаем сегодня вот какую тему часа. Как вы или вам делали предложение руки и сердца? Вот Лена написала. Делали знакомые предложение, сказав, что мама сказала, что уже долго встречаемся. А встречались уже лет 7. Это очень много. Это очень много. И, наверное, надо уже пожениться. Да, конечно, надо. Странно, что вы, вот, Лена, не оказались той самой герцогиней, которая верит, что любовь живет 3 года. Вот хвала вам. Я надеюсь, что у вас брак состоялся или вот идет к этому, и все состоится. Вот искренне желаю. Артем пишет. Пафоса с коленом не было. На кухне подошел со спины тайно, загадочно. Сказал, люблю тебя. И протянув со спины кольцо, сказал, ты согласна. Слушайте, это вот очень красиво. На самом деле, в моей голове сейчас, как я представлял, выглядит, конечно, красиво. А вот еще понравилось сообщение от Оли. Бабушка мужа случайно спалилась, когда попросила меня показать кольцо, которое мне купил муж. А он еще на тот момент предложение не сделал. Поэтому я заказала столик в ресторане, красиво оделась, попросила поставить свечи для атмосферы. Затем пригласила туда будущего мужа, где мне и было сделано предложение руки и сердца. Счастливы вместе уже 14 лет. Вот это, если вы думаете, что бабушка случайно спалилась, вам кажется. Поверьте мне, уж старшее поколение такие вещи случайно не делает. Потому что, видимо, такая, так, на внука надежды нет. Надо срочно что-то делать. Но он не закажет ресторан. Вот, и получилось очень красиво. Продолжайте присылать свои сообщения о том, как вы или вам делали предложение руки и сердца. У нас сегодня такая тема часа. Средства связи все те же. Это мессенджер Макс. Можно написать в личку по номеру 8-925-007-1074. Либо можно написать в комментариях к посту там же в группе в мессенджере Макс. Автор самой крутой истории получит подарок.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждаем историю о том, как вам или вы делали предложение руки и сердца. Надежда пишет: мой муж вообще ни разу не романтик. Ночью одел мне кольцо на палец. Просыпаюсь посреди ночи от того, что не чувствую пальца. Палец просто онемел. В этом году будет 10 лет, как мы женаты. Вот так вот, понятно. Вот так. Ну, смотрите, зато крепкая семья. Молодцы, горжусь. Лили пишет: познакомились с будущим мужем в сентябре. Работали мы с санитарами в больнице. Он в операционной, а в отделении с будущей свекровью. Денег не было на кольцо, но он не растерялся. И на прогулке сделал цветочек из колечка от банки сока. И сделал предложение в октябре. Вот. В апреле расписались, уже 9 лет счастливого брака. Вот так вот. Тоже интересно. Мария пишет: мой будущий муж спрятал 3 коробочки, так, которые я должна была найти. В первой была подвеска, во второй подарочная карта в магазин парфюмерии. В третьей был киндер, а в киндере кольцо и записка: выходи за меня. Я, конечно, согласилась. Вот это я понимаю. Сразу с козырей зашел, с шоколадки вкусной. Лиза пишет: к сожалению, предложение еще не делали. Не нашлось достойного человека, но, надеюсь, в скором времени он появится. Конечно, появится, Лиза, даже не сомневайся. Рано или поздно и я, и ты, все там будем. Так что готовимся. Так, напоминаю, мы сегодня обсуждаем ваши истории о том, как вам или вы делали предложение руки и сердца. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. Либо в группе на Макс Hit FM. Есть у нас там группа, можете туда написать. Автор самой крутой истории в конце часа получит подарок.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Turbo скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши истории о том, как вам делали предложение руки и сердца. Алена пишет: «Доброе утро. 19 июня, в мой день рождения. На тот момент еще мой молодой человек с утра поздравил с днем рождения и сказал: ну что, пошли заявление подавать?» Я ответила: «Пошли». И мы так и сделали. Позже он, конечно, признался, что не думал, что я так быстро соглашусь. История шикарная. Вот это простота. Алена, поздравляю тебя с днем рождения, кстати. Алексей пишет: «Я подготовил свои любимые... подговорил своей любимой подруг позвать ее в гольф-клуб. И прилетел на вертолете. Встал на колено, сделал предложение. И мы улетели на вертолете на прогулку в Ангарске». Алексей написал: «Красиво». Но я обещал, что в финале один из вас получит подарок за самую крутую историю. Вот мне понравилась история Полины. Вот смотрите, какая красивая. «Мой муж сделал мне предложение всего один раз в жизни. Очень странное начало, но окей. Мы встречались на тот момент 2 года. Я захотела татуировку сделать. Он нашел хорошего мастера. Поехали к нему. Он ждал меня в фойе, пока мне делали тату. Когда я вышла, села в машину, у меня рука была забинтована. Смотрю, у него тоже. Сказал, что поранил запястье. Дома за ужином снял повязку, а там татуировка. Выходи за меня». Я обалдела. Сказала «да». Кстати, слово «да» он позже набил ниже этой надписи у себя на запястье. Вот так вот, один раз и на всю жизнь. Это шикарнейшая история, мне вот очень понравилась. Поэтому, Полина, я думаю, что многие оценили. Потому что, знаете, тату же это на всю жизнь. Соответственно, всю жизнь человек обещает быть с другим человеком и помнить, как сделал предложение. Очень красиво, поэтому, Полина, мы тебе дарим наш подарок. Фирменная настольная игра «Спойлер. Все звезды» улетает тебе. Вот, пользуйся, играй, собирай друзей, получайте удовольствие. Ребят, на самом деле, все ваши истории потрясающие. Я искренне хочу, чтобы у каждого из вас эта история продлилась дальше, как крепкие-крепкие отношения и крепкий-крепкий брак. Вот. Ну, а тех, кого не сложилось, ничего страшного, впереди вся жизнь. Наладите и получите еще, и будет еще история о том, как вам сделали предложение. Вот на такой оптимистичной ноте предлагаю закончить сегодняшнее обсуждение и попрощаться. Вот, здесь был Адамов. К сожалению, Терешкова быстренько уже убежала, ей нужно было бежать. Вот. А мы передаем бразды правления Наташе Стахановой. Всем хорошего дня, роскошной пятницы.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM.
1: Какая интересная тема сегодня была у утренников. Но мне не понять, я холостячка, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем и в настроении, в хитбокс. Помогу вам поймать везде хит. Он будет совсем скоро плавать здесь между хитов. Кстати, если поймаете, очень крутые подарки можно выиграть. Вот. Ну а начинаем с Ямайки прямо сейчас на Hit FM.

The Weeknd на радио Hit FM. Save your tears. Сохрани свои слезы для кого-нибудь еще. Кстати, говорят, что эту песню он посвятил Селене Гомес. Да, буквально за несколько месяцев до расставания. Что, в общем-то, она и сделала. Вышла замуж за друга Бибера, Бенни Бланка. Но он, кстати, тоже частенько поет у нас здесь на Hit FM вместе с Харрисоном. Ну вот, ну а The Weeknd по-прежнему холостяк и встречается с моделями. Хотя, правда, сейчас ходят слухи. Хотя, мне кажется, это слухи. Дело в том, что в апреле у него вышел совместный трек, называется «Рио», вместе с бразильской звездой Анитой. Вот. Они просто поработали, но сплетни, естественно, пошли. А песня не хитовая, поэтому мы с вами ее еще не слышали. Надеюсь, она станет хитом. Друзья, буквально минут через 15 у нас афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на всем. Как раз вот перед выходными очень-очень полезная информация. Ну а мы слушаем «Ту Корасон» через секунду.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже фонтана.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В воскресенье 21 июня в музее-заповеднике Царицына пройдет день йоги. С полудня здесь откроется более 70 площадок с занятиями по различным направлениям йоги. Медитации, телесные практики и лекции об осознанном образе жизни, здоровье, красоте и ментальном развитии. На главной сцене, которая появится у Черногрязских ворот, пройдет одна из самых масштабных медитаций в России, которая сможет присоединиться каждый вне зависимости от уровня подготовки. А еще будут работать игровая зона, фудкорт и прилавки с различными товарами, без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В столице проходит Московская музейная неделя, в рамках которой во многие галереи и выставочные пространства нашего города можно прийти бесплатно. Например, в субботу заглядывайте в Государственный музей обороны Москвы, а в воскресенье в Дом Гоголя и Музей Булгакова. Прямо сейчас там открыта выставка «Рукописи не горят» об истории создания романа «Мастер и Маргарита». Вход по предварительной регистрации без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть зомби-хоррор Йонсан-Хо «Колония». Действие разворачивается в огромном бизнес-центре, где из-за утечки вируса люди начинают превращаться в агрессивных существ. Оказавшиеся внутри герои пытаются выбраться из здания, пока зараженные становятся все опаснее. Они эволюционируют, действуют как единый организм и способны координировать свои атаки. Главные роли исполнили Чон Джи Хён и Ку Гё Хван. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

BTS на радио Hit FM Swim. Песня, кстати, с которой ребята вернулись после службы в армии в ряды айдолов. Кстати, знаете, не все были уверены, что песня была выбрана правильно для возвращения. Даже Чимин сомневался. Но зря. Она на первом месте в мировых хит-парадах. И даже слушатели радио Hit FM так сильно за нее голосовали, что она уже несколько недель держится на первом месте в нашем главном хитовом чарте. Друзья, завтра. Завтра же суббота, правильно? Да. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире в 18.00 по Москве. Не пропустите. Посмотрим, что вы там наголосовали на этот раз. Ну, а мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды.

Друзья, буквально через пару песен мне должны принести хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, ну, поиграем обязательно. Подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. В общем, ждем хитовую коробочку. Алексеев забежит в студию и расскажет нам, где чаще случаются служебные романы. Кстати, есть же страны, да, где есть ограничения на служебные романы, но типа они мешают. Кстати, совсем недавно досмотрела южнокорейскую дораму «Тайный аудит». Вот там как раз они вылавливают тех, кто этим злоупотребляет. Очень, кстати, советую, прикольный фильм. А петь будем вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну а прямо сейчас Тейм Импала и Дженни из Blackpink про Дракулу.

Алан Уокер и Сарана на радио Хит FM. Catch me if you can, поймай меня, если сможешь. Кстати, знаете, в Японии поймали ниндзю-вора, который 8 лет занимался как раз вот воровством. Полиция думала, что это какой-то очень такой шустрый молодой парень, а им оказался 74-летний дедушка шустрый. Вот. А при аресте он такой, знаете, говорит, если бы я был помоложе, вы меня вряд ли бы поймали. На самом деле он просто засветил лицо в камере и, конечно, всех удивил очень сильно. Но, друзья, давайте играть в хитбокс, а что-то я забыл. Хит-бокс. Принесли хитовую коробочку. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который там внутри лежит. Сейчас я ее открою. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, куда вам удобнее. Можно и туда подстраховаться, да? И если ваше правильное сообщение сегодня упадет, давайте... Ой, ну я не знаю, 25-м подарю вам нашу фирменную настольную игру Радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Открываем. Что тут на... Ну, в общем, бодрит лучше, чем кофе. Что может бодрить лучше, чем... Есть вот одна такая штука. Вот, еще ее можно увидеть на 80 гербах. Часто размещают. На 25% состоит из воздуха, между прочим, поэтому не тонет. Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Друзья, желаю вам удачи. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации: бодрит лучше, чем кофе. Вот вы пишите кислородный коктейль. Друзья, нужно, чтобы сразу три ассоциации совпадало, понимаете? Эту штуку можно увидеть на 80 гербах. Кислородный коктейль, тут кто-то написал, что дезодорант. Ага, на 25% состоит из воздуха. Тут есть вариант, что это подушка, перо, поэтому не тонет. Подушка, если намазить, она потонет, кстати. На самом деле здесь яблоко, конечно, очень много правильных ответов. И наш победитель Тамара, поздравляем тебя! И дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, а вы знаете, что вот когда мы кусаем яблоко, да, оно мякоть темнеет, и нас всегда учили, что это из-за окисления железа. Ну, правильно? А тут совсем недавно доказали, что на самом деле это реакция определенных ферментов. Это такой, знаете, защитный механизм, который делает поврежденный плод менее привлекательным для паразитов. Вот так вот. Друзья, Наташа Стаханова с вами. Хитбокс. Продолжим во вторник. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Леди Гага.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

0: Служебные романы – явление, которое, наверное, случалось во все времена. Так уж получается, что на работе мы проводим большую часть своего времени, а общее дело, как известно, сближает. По статистике, более 40% работников признавались в том, что у них бывали служебные романы. В том числе около 20% опрошенных рассказывали о том, что эти отношения в итоге завершились браком. Кстати, чаще всего такие романы возникают в сфере топ-менеджмента, страхования и туризма. А самыми верными оказались работники автомобильного бизнеса и сферы по добыче сырья. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Леони и Калум Скотт на радио Хит FM State. Друзья, а мы с вами уже в следующем часе будем ловить везде хит. Серьезно. Если поймаете, у вас будет возможность выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. И парфюмерию, и косметику, и можно залить полный бак бензина и бесплатно покататься на такси. В общем, вкусняшки всякие. Кстати, спасибо вам огромное за фидбэки. Все-таки не зря мы затеяли везде хит. Буквально 20 минут назад Алексей вот мне написал и даже фотографию прислал. Везу жену с детишками на дачу и полный бак бензина от Хит FM в нашей машине. Какая у вас большая, кстати, семья-то. Ух! Хорошего вам отдыха, друзья! И спасибо еще раз. Так приятно получать вот такие сообщения. Друзья, в общем, совсем скоро начнем с вами ловить очередной везде хит.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: на радио Hit FM.
1: Друзья, в этом часе нам много чего нужно с вами сделать. Во-первых, занырнуть в прошлое. Будем играть в хитстери, потренируем ассоциативную память. А это очень полезно перед выходными, между прочим. Нужно будет послушать Алексеева. Он нам расскажет, чем не стоит запивать лекарства. И, конечно же, друзья, нужно поймать везде хит. Он будет плавать в этом часе. Сейчас напомню, как это сделать. В общем, вы слушаете Hit FM. Вдруг красивый мужской голос вам такой говорит: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер. Мессенджер Макс. Не прямо сейчас, друзья, сейчас не нужно. Это красивый мужской голос вам скажет чуть-чуть попозже. Вот. Как только это услышите, берете в руки телефон и к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. В личные сообщения просто отправляйте слово «везде хит». И если он падает сегодня под номером 19, потому что 19 июня сегодня, то вы наш победитель. Только огромная просьба. Вот слово отправили, немножечко там посидите. Мне нужно связаться с победителем, потому что... И в прямом эфире мы с вами откроем «везде хит» и посмотрим, какой подарок у вас получится выиграть. Все очень просто. Так что, друзья, желаю вам удачи. Ну, а прямо сейчас слушаем песню про игру «Мафия».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани!
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, занырнем в прошлое, друзья, на 2-3 минуточки. Потренируем ассоциативную память, что очень полезно перед выходными. Значит, как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем его, наслаждаемся. Нагрянут воспоминания. Если вам вдруг захочется ими поделиться, а иногда прям очень сильно хочется, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс, плюс 7925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас должны быть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. Ну, на самом деле, вы можете просто год этого хита написать, а может быть, у вас каким-нибудь другим годом появятся ассоциации. Все равно пишите, хорошо? Ну, если хочется. Так, куда мы там направляемся? В общем, в том самом году вышли в прокат «Мир юрского периода», 50 оттенков серого, все бегали смотреть в кино, и «Марсианин», кстати. Леди Гага стала женщиной года, и мы стали праздновать Международный день кофе. Вот я помню. Вот. Друзья, ну, ваши воспоминания важнее. Жду. Готовы? Ну тогда ныряем.

History на радио Hit FM. Мы пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Трогательную такую историю. Я в 15 году встречалась с одним парнем, который расстался со мной смс-кой. Как раз когда я ее читала по радио, эта песня играла. Такой саундтрек нашего расстояния. Расставание. Оу, Марго, Марго. Грустно, конечно, но красиво, честно скажу. Работал в такси в 2015-м. Марат. Вспомнила, как училась в 9 классе, ходила в школу еле-еле под эту песню. Мария написала: Мария, знаешь, в школу, наверное, надо ходить под какую-то более веселую песню. Ну ладно, зато вспомнили, да? Валентина познакомилась с мужем в этом году, в 15-м как раз. Никита пишет: «Лето, море» — эта песня в наушниках. Трогательная песня из уже далекого 2015 года. Ага, вспомнили, друзья, мы с вами молодцы. The Evanna, To Let Myself Go, 2015 год. Ну а прямо сейчас нужно возвращаться обратно в 2026. Зачем? Правильно, чтобы поймать везде хит на радио Hit FM. Совсем-совсем скоро он где-то там будет плавать между песен. Я желаю вам его поймать, но для этого нужно вернуться. В 2026 помогает нам Алекс Уоррен. Прямо сейчас Fever Dream.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
13: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Лекарства, выпущенные в форме капсулы таблеток, как правило, запиваются водой, однако многие используют для этого другие напитки, и, как оказалось, совершенно зря. Недавнее исследование ученых из Венгрии, в котором протестировали 22 разных напитка на высвобождение действующего вещества в медицинских препаратах, показало, что если запивать лекарства необычной чистой водой, их действие может сойти на нет или значительно ухудшить эффект. Это касается многих лечебных минеральных вод и некоторых соков. Предполагается, что препараты будут запивать обычной чистой водой, поэтому смешивать их с другими напитками без прямого на то указания не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Вездехит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Вездехит» в эфире, отправить к нам в мессенджер «Макс» и оказаться сегодня 19-м по счету, потому что сегодня у нас, правильно, 19 июня. И у нас есть победитель Инна, город Оренбург. Инна, привет, привет. Алло, алло.
2: Добрый день. Ура, ура.
1: Ура.
2: Я так рада.
1: Ну, подожди.
2: Ура.
1: Мы еще с тобой не знаем, что там у тебя, понимаешь, или это уже не важно. Главное, что поймала его.
2: Да,
1: не, ну,
2: я
1: так обратно. Ладно, давай откроем и посмотрим, что же у тебя получилось выиграть. Открываем «Вездехит», а у тебя «Вездехит» на... Прикольно, «Вездехит» на активный отдых. А это значит, что благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь приобрести все для яркого отдыха от инвентаря до аксессуаров в одном из очень известных магазинов. Вот так вот. Так что поздравляю тебя.
2: И... Спасибо большое.
1: Классно. Да. Надеюсь, тоже как бы пришлешь какой-нибудь фидбэк, когда получишь это все, потому что вот нам присылают люди, когда выигрывают. Так приятно, друзья, что вы радуетесь, и мы тоже радуемся вместе с вами. Инна, не отключайся, пожалуйста, пообщаемся за эфиром. Друзья, «Вездехит» будет сегодня у нас еще плавать обязательно, но чуть-чуть попозже вы сможете его так же легко поймать. Главное оказаться сегодня 19-м по счету, ладно? Вот. И, ну, вот так выиграть что-нибудь очень-очень крутое от «Радио Хит FM». Подробности, кстати, если вам нужны, они всегда есть на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Вездехит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание.

0: вплотную. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
9: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Медуза и Генри Камомиль на радио Хит ФМ. Don't wanna go home tonight. Песня на 14-м месте в нашем главном хитовом чарте, друзья, но это на прошлой неделе. А вот что на этой неделе, что вы там надвигали, мы узнаем завтра в 18.00. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире. И мы узнаем, ну потому что вы, друзья, определяете, что там где, на каком месте. Вот мы и узнаем, что вы там надвигали. Вот. В общем, это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Ну и, конечно, наш несравненный ведущий Андрей Белов все нам расскажет и покажет. Если прослушаете завтра в 18.00, в воскресенье у нас повтор в 12.00 по Москве. Ну а что, проснулись, включили Хит ФМ, чашечка кофе, круто. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, мерч Хит ФМ, например, дождевик. Полезная штука этим летом, как вы понимаете, да? Либо наш модный хитовый набор, там бейсболка плюс футболка. Вообще, как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном, друзья. Кстати, многие спрашивают, а как вас найти через сайт? Можно? Конечно, можно. Заходите на hitfm.ru, пролистывайте вниз, там вот прям написаны все наши ссылочки на наши сети. Так, где еще можно? Либо мобильное приложение, тоже внизу есть кнопочка «Связаться». Так что мы ближе, чем вы думаете.
1: На радио Хит ФМ.

0: Реклама. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
1: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Люмос Максима». Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
3: «Амода» — бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне. Цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42, 5 семерок, 1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне не «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 000 рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть в эти выходные. Да и уже сегодня вечером можно это все посмотреть. Петь мы с кем будем в этом часе? Ну, мы же поем с вами, правильно? С Мотом будем петь про намек на нас. Ну, а прямо сейчас новиночка DJ Godra. Трек называется «Мичико, мой мальчик».

0: Симпатичный кавер, да, Another Day in Paradise. Друзья, если вам нравятся каверы, вы должны заценить нашу онлайн-радиостанцию Hit Cover. Ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Radio Hit FM. Ну, а я приглашаю вас прямо сейчас поиграть в настроение со мной. Что нужно сделать, если вдруг очень захотелось поиграть? Набирайте звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю вам наши классные подарочки. Могу подарить дождевик. Очень, кстати, такой прям, знаете, выдерживающий ливни. Либо наш летний фирменный хитовый набор. Там очень красивая бейсболка и модная футболка Радио Хит ФМ. Итак, я жду и желаю вам удачи, друзья. Звездочка 1074.
1: Реклама. Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В новом выпуске журнала Discovery
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня.
9: 16+. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Лок и Калид на радио Хит FM, Dive Into Me. Ну а мы начинаем играть в настроение прямо сейчас.
1: Статус хитовый на радио Хит FM.
0: И со мной на связи Игорь. Игорь сейчас где-то на МКАДе. Игорь, привет-привет. Алло.
2: Добрый день, всем привет, алло-алло.
0: Ну, хорошо тебя слышал, замечательно, прям смотри. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого зависят вопросы.
1: Настроение на чиле.
0: Ну, в общем, такие, знаешь, не напрягающие, наверное, я не знаю. О, открылись. Ну, да, такие странные вопросы. Вот, ну, нормально. Мы на чиле будем с тобой отвечать. В общем, да, 5 вопросов, 30 секунд. Да нет. Включай мужскую интуицию, я в нее верю. Серьезно верю в мужскую интуицию, Селена. Вот, отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Игорь, готов? Поехали.
2: Поехали.
0: В Австрии много оповещаний о том, что здесь нет кенгуру, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: Ученые доказали, что отпуск дольше недели подряд провоцирует потерю памяти. Да или нет?
2: Нет.
0: Телефон и ноутбук снижают качество отпуска вдвое. Да или нет?
2: Быстрей. Да.
0: Монотонная работа хорошо отвлекает от дурных мыслей. Да или нет?
2: Да.
0: Путешествия делают нас привлекательнее. Да или нет?
2: Да.
0: Да, слушай, ну прям в 30 секунд уложились, мы молодцы.
2: Отлично.
0: Давай проверять. В Австрии много оповещений на то, что здесь нет кенгуру? Конечно. Ну потому что люди путают Австрию и Австралию. Они приезжают в Австрию и говорят, а где тут можно на кенгуру посмотреть? Они говорят, в зоопарке. Почему только в зоопарке? Ну серьезно, да. Плюс есть, молодец. В общем, второй вопрос очень странный. Ученые доказали, что отпуск дольше недели подряд провоцирует потерю памяти. Ну что это за ерунда такая? Конечно, нет. Ничего. Но вообще говорят, что отпуск должен быть где-то 3 недели, на самом деле. Ну вот прям вот, чтобы вот прям идеальнее всего. 2 недели это мало. Плюс есть, ты молодец. Телефон и ноутбук снижают качество отпуска вдвое. Ну, конечно, снижают. Ну да. Хотя, как без телефона-то в отпуск? Ладно, не будем.
2: Режим полет.
0: Ну да. Ну вот типа психологи рекомендуют отказ от техники, смену обстановки, прогулки с общением. Ну да, рекомендуют.
2: Да.
0: Так, монотонная работа хорошо отвлекает от дурных мыслей? Да, кстати, если вдруг в голове бардак, нужно помыть посуду или убраться. Или если стресс какой, прям серьезно. Я вот все время пылесосить начинаю, реально помогают, прям сразу хорошо. Так, еще, слушай, ну ты молодец. Путешествие делает нас привлекательнее. Да, да, путешествующий человек более привлекателен для знакомства. У тебя 5 из 5. Ты представляешь? Ю-ху. Вот тебе вот и ю-ху.
2: Догадываюсь, что да. Ура!
0: Молодец, слушай, молодец. Ребята сейчас на МКАДе так на тебя смотрят. Так, интересно, а что это вот он-то? Он, ребята, слушает Хит FM. Правильно, Игорь и выиграл крутые подарки от радио Хит FM. Привет всем, кто на МКАДе сейчас. Так, не отключайся, пожалуйста, ладно? Будем выбирать сейчас подарки. Спасибо тебе за участие.
2: Спасибо
0: тебе.
2: Хорошего дня.
0: Спасибо тебе огромное. Друзья, настроение. Продолжим во вторник. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2016. Зара Ларсон.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит ФМ.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть спин-офф сериала «Ради всего человечества», остросюжетную драму «Звездный городок», сюжет которого разворачивается в альтернативной истории. В оригинальном шоу авторы фантазировали, что было, если бы СССР первым высадился на Луну, и Америка, не считая космическую гонку законченной, продолжила активно работать над освоением космоса. В новом шоу события происходят в той же альтернативной временной линии, но показаны с точки зрения Советского Союза, а главным местом действия становится наш звездный городок.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился подростковый музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми». Сюжет закручен вокруг старшеклассницы, которая скрывает от всех, что она популярная в интернете поп-певица Ми. Ситуация осложняется, когда ее отец и по совместительству директор школы влюбляется в неприятную чиновницу, которая хочет создать комиссию по контролю над тем, что слушают дети. Особенно злодейке не нравится музыка Ми, и она задалась целью деанонимизировать певицу и положить конец ее творческой деятельности. В главной роли Милана Хаметова, в роли отца блогер Давид Манукян. Также в сериале снялись София Каштанова и Роман Курцын. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

BTS на радио Hit FM. Пожалуй, вместе с ними так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Сейчас бы, конечно, на концерт BTS, но, как сказали сами ребята, легче быть с BTS, чем купить билеты на концерт BTS. Они просто однажды попробовали реально купить билеты на свой концерт, но у них не получилось. Ну, вот так вот. Там они раскупаются прямо за секунду. Друзья, хочу вам напомнить, что у нас сегодня в 6 вечера при пати на радио Hit FM, потому что пятница. Встречайте исключительные мега-хиты со всех уголков планеты, а за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. Ну а через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. Начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классных выходных. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Пауза в Кумбанк.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
3: Калуга, такого больше не будет! Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
4: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Ну что, господа, хочется заметить, вот этот пятничный вайб, все-таки в нем есть магия. Почему я это сейчас говорю именно так, а не просто пятница, ура? Ну потому что пятница, ура, действительно. Но вот у меня, например, как и у некоторых из вас, завтра рабочий день, да? И вот казалось бы, ну и что радоваться тогда этой пятнице, если завтра точно такой же рабочий день, да, у некоторых еще и по напряжению, опять же, я себя имею в виду. Кстати, Калашникова здесь, всем привет. Ну так вот, ну и все равно, да, мне завтра и вставать раньше, и работать больше, и все такое. А пятничный вайб сегодня есть. Да, я не смогу где-то зависнуть там с друзьями и до самого утра сегодня, конечно же, потому что мне на работу вставать. А пятничный вайб все равно есть. Его из нашего человека не выбьешь. Вот и не будем выбивать, будем, наоборот, поддерживать. 14 часов и 5 минут в Москве. Это исполнилось этой пятницы. И она, по сути, только начинается настоящая. Ближе к вечеру начнется прям. А уж когда пятница при Патина Хит FM, вот она настоящая пятница. Ну, в общем, и сейчас тоже настоящая.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Конфетные

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-9.

0: Переходим к физическим упражнениям. Вот о чем, собственно, Дуа Липа. Ну, плюс-минус. А на самом деле она перешла, как вы знаете, перешла черту, вышла замуж. Ну, во-первых. А во-вторых, я не знаю, как сейчас, но буквально вот несколько дней назад они как раз были, я так понимаю, это в свадебном путешествии, можно и так назвать. Вдвоем со своим любимкой Калум Скотт. У нее муж, фамилию она не взяла официально, по крайней мере, так официальные источники говорят. Хотя, может быть, документов не видели. Но в любом случае у них все это состоялось. Церемония бракосочетания. Хотя большая, пышная свадьба, так чтобы все закачались, по-моему, еще впереди. Или уже все закачались, может быть, я пропустила. В общем, в любом случае, там, где они хотели и хотят, может быть, сделать эту большую свадьбу, там все местные жители против, а итальянцы, но их никто не спрашивал. Вот такие примерно расклады. А фотки, да, посмотреть приятно, любо-дорого. Вот люди наслаждаются друг другом. И так вот со спины смотришь на фотографии, ну, вообще обычные люди. Вот, ну, если там без макияжа, без вот этих всех поз, без красивой одежды на ковровые дорожки. Просто два тюленика влюбленных.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Когда из любимых романов, чтобы погулять по знаковым улицам и перечитывать сюжет прямо на месте, чтобы почувствовать себя героем книги. Однако другие уезжают куда угодно, лишь бы подальше от суеты, с одной целью – наконец дочитать ту самую книгу, которая месяцами пылится на полке и ждет своего часа. Этот новый туристический тренд уже получил название – «Буккейшн», и благодаря положительным отзывам в соцсетях стремительно набирает обороты. Такой цифровой детокс с книгой в руках наперевес мы не только одобряем, но и настоятельно рекомендуем к нему присмотреться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Господа, господа, смотрите-ка, время у нас 14:37, на всякий случай говорю для тех, кому важно время, сколько в пятницу, зачем вам, но не важно. Короче, может быть, как раз-таки, чтобы быстрее этот день прошел и начался вечер пятницы. Так вот, к этому самому времени, о котором мы сейчас так долго говорили, ученые выяснили, почему нет у нас никакого контакта с инопланетянами. Ну, одна из версий, но рабочая вполне. Это ученые из Австралии, а не те вот американские бывшие военные, которые нам рассказывают, что здесь целый набор инопланетян нам просто не показывает. А другие ученые из Австралии, я не знаю, ученые они, ну, допустим. Так вот, они говорят, мы знаем, почему нету контакта с инопланетянами. Вот представьте, говорят они на пальцах нам, вот представьте, если есть какая-то действительно обитаемая планета, она очень-очень-очень далеко от нас, так что мы ее даже не видим. А они нас видят, допустим, да, оттуда. И могут долететь, потому что их технологии, конечно же, не такие, как наши, потому что у них планета, не знаю, как бы она ни называлась, гораздо старше, и цивилизация вообще древняя. Они уже дошли до того, чтобы их корабль вот летел, соответственно, со скоростью света. Но все это дорого. Кстати, да, все это дорого, во-первых, поэтому они к нам не летят. Все это долго. А почему? Потому что, согласно теории относительности, вот представляете, корабль, он летит со скоростью света там или приближается к ней. И внутри корабля, ну мы все это в американских фильмах видели, внутри корабля время летит нормально для этих вот самых инопланетян, как они привыкли. Но на их родной планете, как бы она ни называлась, время, которое тоже там летит нормально, но относительно этого корабля, оно там пошло быстрее. Иначе говоря, у них 2 года прошло, а на их родной планете, например, 20. У них 5 лет туда-обратно до нас смотаться. Ну, к примеру, я не знаю. Вот, а у них 50. И поэтому, когда они вернутся, там не все уже рады их возвращению, не все их помнят. Даже если еще, так сказать, где-то в памяти слегка. Понимаете? И вот, и жалко. И жалко, конечно, побросать всех своих родных, близких и полететь на планету Земля, которые, ну, посмотрят они. Ну, да. Угу. Ну, ладно. Нет, дома останемся. Вот, например, такая версия. Что мы можем для себя из этой версии выяснить? Если там существуют действительно такие инопланетяне, и они нас сейчас видят, вот смотрят на вас, а вы где-нибудь у себя в машине в носу ковыряетесь, ну не надо. И так-то инопланетяне к нам не хотят лететь, а тут еще вы вот так вот делаете.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на додопицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Чуйте и потанцуйте. Звучит как планы на выходные. Ну, как минимум на пятницу вечер, когда, опять же, припать придет. Но, сами понимаете, до этого еще нужно доработать, дожить, дотопать. 14 часов 51 минута в Москве. Это у нас что? Не только пятница продолжается, господа. Не забывайте напоминать себе, лето продолжается. Пусть оно не просвистит мимо вас. Вот я сейчас смотрел в окно, и такое замечательное небо. И, конечно, хочется на море, но если не светит. Это не значит, что лето не запомнится. Что-нибудь делаем.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: остаться. Такое предложение в начале нового часа на Хит FM. Это вообще очень разумное предложение. Давайте же оставаться. 15 часов и 3 минуты в Москве. Вместе быстренько до вечера-то и допроведем это время, эту пятницу. Вот начну с рассказа этот час. Например, рассказ такой тревожный. Просто возьмем на вооружение каким-то образом. Жил-был один дяденька в Великобритании, далекой стране. Вот, имел степень кандидата технических наук. Но, видимо, степень одна как-то не очень ему помогало найти работу нормальную по специальности, поэтому он работал курьером. Но, зная, что знания должны монетизироваться, знаете, что он делал? Может быть, его для нормальной работы не хватало, но вот помогать студентам писать курсовики и прочие, да, задачки, он очень даже за денежку помогал, понимаете? Ну вот, но однажды он передавал флешку, естественно, получал денежку вот за это. Флешечку с курсовой очередную он передает, а преподаватель с помощью своих современных цифровых инструментов обнаруживает, что это устройство раньше использовалось таким-то, да? Ну вот как раз им, этим человечком. На ней, на флешке, также были другие, чужие пароли, пароли более 100 студентов, их учебные модули, сроки сдачи работ. Ну, то ли не ту сдал, то ли не почистил, то ли вот что-то такое случилось. Естественно, на него вышли, естественно, наказание его не миновало, как и всех этих 100 студентов, которые там были перечислены. Наверное, им тоже досталось. О чем нам напоминает эта история? Цифровая безопасность, господа, мне только об этом. Да, смотрите, где надо что-то подтираем, где надо свои пароли не светим, где надо никому не говорим три цифры на обороте вашей карточки.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Тюк Димон прямо сейчас. 15:20 в Москве, это прямо сейчас. Впереди Иманбек. У нас с ним встреча запланирована музыкальная. Монскин тоже почему бы, да? И нет, когда всегда мы отвечаем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, и днем до 22.
2: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: соцсетях и в целом в интернете можно найти массу полезной и не совсем информации. Но главное, эти данные все чаще могут быть ложными. Отличать правду от фейков достаточно непросто. К тому же оказалось, что выявление правдивой информации зависит от множества факторов, в том числе от возраста человека и локации, в которой он живет. Недавние исследования команды российских ученых, касающиеся более 10 тысяч добровольцев, показало, что лучше всего верифицируют данные представители молодежи, потому что чаще прибегают к проверке информации, что делает их более защищенными в цифровой среде. Дополнительно выяснилось, что высокий уровень дохода и жизни в больших городах также оказывают положительное влияние на выявление фейков в интернете. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

продолжаем эту пятницу вместе проводить, господа. Ну, работать тоже продолжаем, потому что время еще такое, 15:34, это как раз московское время. Не только мы работаем, смотрите-ка, австралийские ученые, уже не первый раз сегодня их упоминаю, тоже очень сильно, очень отважно работают. И к этому времени им удалось заснять, или, по крайней мере, к этому времени они нам рассказали, что, наконец-то, засняли глубоководную акулу домовой. Акула домовой, так вот она называется, также известная как акула гоблин и также известная как самая уродливая рыба на планете. Именно так ее и описывают. Я даже полезла в интернет, потому что, несмотря на то, что ее засняли, там вообще ничего не понятно на этих снимках. Я полезла, естественно, в интернет. Ну, ее заснимали и раньше, имеется в виду, если отловят, она где-то на глубине. Ну, вот, а вот так вот в живой природе, видимо, это радостно. Первый раз такое поймалось. Они там 50 дней непрерывно снимали, и только одна акула мимо проплыла, представляете? Вот, а так это выглядит, вот как будто нос отдельно, а вся остальная акула вместе с челюстью тоже отдельно, чуть пониже. Ну, вот так это примерно выглядит. Хотя, ну как можно рыбину, божью тварь, называть самой уродливой? Я в этом смысле всегда вспоминаю мультик «Монстры на каникулах», понимаете, да, первая, вторая, третья часть? Потому что там такие, там каждой твари по паре, и они все любуются друг другом, правильно? Всякое может родиться на земле. Главное, что...

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты.

и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Прямо сейчас заканчивается на Хит-ФМ. 15 часов 47 минут в Москве. Продолжаем работать. Для кого это еще пятница рабочая? Не только мы продолжаем работать. Как вы знаете, Центробанк снизил ключевую ставку, если вы еще не знаете, а я вам это говорю, до 15,25%. Вот. И госпожа Набиуллина говорит о том, что Центробанк может взять паузу в решениях по ключевой ставке. И это не то, чтобы на субботу-воскресенье взять паузу, это и так понятно. Вот, в принципе, может взять эту самую паузу. А может и не взять. А может, еще и поднимут обратно. А вот, а может быть, и непонятно, что будет. Короче, будем ориентироваться на будущее. Вот примерно такой смысл того, что она сказала. То есть никаких гарантий, что и дальше будет понижаться, и когда конкретно, и будет ли, нам теперь не дают. Но имеем, что имеем, вот на чуть-чуть понизили. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо, для кого-то совершенно все равно. И важнее, что мы тоже с вами совсем скоро возьмем паузу, как и ключевая ставка. Назовем это суббота-воскресенье, или выходные, или уикенд, как хотите, по привычке так и называйте. И это все совсем скоро начнется.
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: А это, как вы знаете, официальный гимн чемпионат мира по футболу 2026 текущего года. Шакира, Burn Boy, Die, Die, что в переводе на русский так и звучит. Дай-дай. Ну, в смысле, давай-давай, вот так вот. 16:06 в Москве. Господа, у нас с вами еще одно дело не доделано, вообще не начато, если честно. Но начнется и доделается в этом часе. Я имею в виду везде хит на Хит FM, и что-то он сегодня давненько не приходил. Придет в этом часе, сразу вам говорю. Поэтому просто будьте внимательны. Если есть желание что-то выиграть, ну, например, ювелирочки там немножечко себе прикупить, да, или на таксишечкой покататься, или торт поесть вкусный, вот что-то из этого, например, а и многое другое, я просто все перечислять не буду, это долго, но что-то сегодня попадется кому-то из вас, соответственно, везде хит играем в этом часе, как только услышите приглашение в игру, не забывайте, 925-007-107-4, слово везде хит. Сегодня выигрывает 19-й по счету, потому что число такое. 19-е уже июня, да? Что-то время летнее все-таки быстрее бежит, чем зимнее. Тут не поспоришь.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Костюм, носки, бритва.
10: Еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: хит на радио Хит FM.
1: Да, вот так-то, везде хит раз и впорхнул в вашу жизнь, в нашу с вами жизнь. Я чуть больше знала, когда он это сделает. Для вас была неожиданность, хотя я в начале часа предупреждала, конечно же, и поэтому не такая уж и неожиданность, правда? Я отчитывала 19-й, сегодня у нас 19-й везде хит выигрывает, потому что такое число. И знаете, как здорово, когда человек вот старается, а у него раз и получается. Встречаем Юля из Волгограда, здравствуйте.
2: Привет!
1: Мы, во-первых, уже очень рады, что получилось.
2: Ура!
1: Да, ура! Везде хит, он такой, не каждому дается. Но потом все равно счастье приходит в дом.
2: Поймали,
1: давайте теперь узнавать, что именно. Итак, сегодня вы, Юля, поймали везде хит. Кстати, хорошо для девочки, на парфюмерию и косметику. И это значит, что благодаря Хит FM вы можете себе что-то вот для красоты или там для здоровья кожи, или вот это вот все, конечно же, приобрести.
2: Здорово, классно.
1: Да, ну, по крайней мере, подходит, да? Вот.
2: Да-да-да.
1: Это мы вас, конечно, поздравляем, очень рады за вас. Сейчас буду все уже там за кадром, так сказать, объяснять, как все, что происходит. Ну и желаю вам, конечно же, оставаться на волне Хит FM, а то, знаете, поймали и пошли куда-то гулять. Нет. Продолжайте слушать. Да. И продолжайте оставаться на связи. Сейчас все буду действительно рассказывать. Господа, ну вот такие они везде хиты. Раз и появляются. Раз и приносят вам приятненько. Потом раз и улетают. До новых волнующих встреч.
0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: В новом выпуске журнала Discovery.
10: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: песня Эд Ширан в представлениях, в общем-то, не нуждается, или, надо сказать, пока не нуждается, а то забудем еще. Дело в том, что он сам прокомментировал, а точнее не прокомментировал, но как будто бы развеял некоторые слухи. Известно, что он уходит из одного, может быть, уже ушел из одного музыкального лейбла, и как бы шли слухи, ходили, может быть, они до сих пор ходят о том, что он переходит в другой музыкальный лейбл. Вот здесь-то он как раз ничего не подтвердил по поводу перехода, но зато буквально недавно, и не знаю, прям вот на днях, на одном из концертов своих, потому что он в туре, я не знаю, с начала года, по-моему, в туре, вот, в Америке, на концерте, прямо со сцены, он объявил о том, что это его последний раз на сцене. Я, говорит, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства. То есть нужно вернуться к семье, к двоим детям, у него сын и дочка. С января 2026 года он своих родных не видел. Ну, в прямом смысле этого слова, по телефону-то, может, и видел, потому что был в туре. Устал, хочет немножечко побыть отцом и мужем. Ну, а потом, может, вернется. Может быть, как раз вернется с новым написанным материалом. А мы просто заканчиваем. Час 16:51 в Москве.
1: Реклама.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Это песенка «На солнце обгоревших», между прочим, Дракула на Hit FM. Бежать от солнца, прятаться от солнца, как раз как Дракула делает. Ну и, господа, имейте в виду, да, что потом сметанкой не мажемся, вот это все ерунда. Нет, есть специальные кремы для этого, но лучше всего использовать специальный крем от загара, а точнее защищающий, конечно, от ультрафиолета. И мужчинам, которые не очень-то хотят это делать, и женщинам. У нас, конечно, вот если брать в центральную Россию, не будет жарище там 35 градусов, но тем не менее солнышко, оно есть солнышко, и если весь день на даче проваляться солнечно, то можно красненьким быть. Вот. Ну, что еще важного хочется сказать? Хочется сказать вообще-то, что есть захотелось, потому что я тут смотрела, диетологи нам советуют, вам советуют, россияне, не объедайте шашлыком. Некоторые просто, допустим, работают, там некуда им, в смысле некогда. Есть куда, но нет когда. Вот. А те, кто, пожалуйста, завтра на дачу, не объедайте шашлыком, говорят вам специалисты. Я не присоединяюсь к таким призывам. Если есть такая возможность, разочек за лето, прям надо. Вот, я бы сама присоединилась, но некоторые, как я говорю, работают завтра, поэтому вся надежда на вас.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит.

0: Вот и сказочки конец. А кто слушал, имейте в виду, что не только сказочки конец, но и москвичей, гостей столицы и тех, кто поблизости, соответственно, предупредили, что вам очень, нам очень нужно наслаждаться солнечными днями. Субботы и воскресенье называются они, потому что на этом все закончится. Ну, не то чтобы все, но, конечно, выходные выдадутся солнечными, не слишком горячими, теплыми, приятными. А очередная волна дождей придет к жителям города в понедельник. Почему мне так радостно? Вообще не радостно, просто так получилось.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
2: Реклама.
4: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Сказка на ночь.
1: Пятницу страшные вам рассказывать не буду. Расскажу добрые современные маленькие сказочки. Прям очень современные. Прям даже будущее наступило вот из этой серии. Короче говоря, в далекой-далекой стране Южной Кореи немало людей жалуются на то, что они онлайн-шопоголики. Знаете таких? Я знаю. Я такая. Вот, и ради таких людей создали специальные сайты. Сайты интернет-магазинов, маркетплейсы, вот это вот все, и которые полностью фальшивые. Там можно набить себе корзину всем-всем-всем, что только есть на этом маркетплейсе или на сайте, и расплатиться фальшивыми деньгами. И тебе, конечно же, никогда не доставят этот товар. Но кайф от вот этого момента, когда ты выбираешь, читаешь отзывы, кладешь в корзиночку и оплачиваешь покупку, некоторым помогает, представляете, надо нашим разработчикам сказать, может, что получится. А вот другая история из другой далекой-далекой страны, Китая. Там новый чудо-робот, господа. Ты ему скажешь: ну-ка, Антонио, ко мне. Он к тебе подбегает, и это не робот-пылесос, и это не робот-друг, и это не робот-сиделка. Ну, хотя в каком-то смысле это робот-туалет. Вот потому что тебе уже лень идти даже до туалета, он к тебе сам подъедет, откроется и скажет: «Добро пожаловать, мой господин, твой белый трон на месте». Вот до чего доживем, скоро даже туда ходить не будем. Получилась страшная сказка.

0: Макс в данный момент на Hit FM. Диджей ничего не нажимает, уже все нажато, уже все готово, уже все действительно начинается. Все имеется в виду пятница при пати на Hit FM, которая стартанет минут через 10. И это значит, выходные начались. Но по-нашему, по Hit FM-ски это точно совершенно значит. Поэтому настраивайтесь. Это хороший настрой, правильно? Выходные, это прекрасный настрой. Илья Алексеев, кстати, будет с вами точно так же. Выходные! Вот и в унисон, и орите тут. А я пошла выходные исполнять. Хотя у меня на самом деле выходных будет чуть меньше. Ну и что? Мы зато завтра, если вы по-прежнему с радио Hit FM, а почему бы вы изменились сами себе и нам? Ну и вот, и я буду с вами. Поэтому чудное время проведем, даже не сомневайтесь. До завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
3: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век». Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
8: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

18 часов и 5 минут в Москве, при Пати на радио Хит ФМ. Мы только что стартовали, впереди у нас несколько часов самого настоящего хитового отрыва перед выходными. Не все будут в это время отдыхать, я в том числе, но в наших силах точно сделать предстоящий уикенд приятным и ярким. Собираемся на нашем глобальном виртуальном танцполе, здесь Илья Алексеев, всем огромный привет, ну и полетели! При Пати на Хит ФМ.

0: всем параметрам.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+. Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: В выходные под ритмы припати на радио Хит ФМ. Здесь самые топовые танцевальные треки со всех уголков планеты. Для вас, где бы вы ни находились, еще на работе, дома или где-то на улице, везде можно устроить вечеринку. И у нас на Хит ФМ по пятницам все происходит именно так, и мы только разгоняемся.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
17: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
1: Припати на Хит ФМ.

Вот так мощно и танцевально мы готовимся к выходным в компании Radio Hit FM, хотя для кого-то уже все, уикенд. Но в любом случае напомню, что уже завтра, в субботу, у нас прозвучат итоги главного хитового чарта в 6 вечера по Москве. И, конечно же, голосуйте на нашем сайте hitfm.ru, а также в мобильном приложении Radio Hit FM. Уверен, ваши хитовые любимчики скажут вам за это спасибо, даже если не лично.

0: Влади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальной.
5: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Free party. Free party.

0: 18.51 в Москве. Готовимся к выходным на радио Хит ФМ. Это «Ритмы при пати». А еще напомню про новую онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там звучат песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Ну и, конечно, всегда возвращайтесь в основной эфир. В ближайшие часы у нас здесь глобальный виртуальный танцпол, где ждем абсолютно каждого.
1: Реклама.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Калуга, такого больше не будет! Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерии в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: 19.05 в Москве. У нас на радио Хит FM стартовал второй час настоящего танцевального движения, имя которому припати. Готовимся к выходным, прокачиваем мощными ритмами пятницу и просто классно проводим время. Зовите всех и делайте громче. Илья Алексеев за пультом. Всем огромный хитовый привет.
1: Припати. Припати. На Хит FM.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Free Party на HIT-FM.

0: в режиме нон-стоп и, разумеется, в движении. Продолжаем подготовку к выходным. Это припатия на радио Хит ФМ. И у нас для вас приготовлен мощнейший поток хитов, под который невозможно не танцевать. Сидите, стоите, едете куда-то. Наши пятничные ритмы звучат специально для вашего прекрасного настроения. Скоро мы продолжим, а пока вот о чем.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, настроение выходных, пятничный вайп просто невозможно игнорировать, да и не надо. Мы продолжаем движение в ритме припати на радио Хит FM. Кстати, можно оставаться с нами еще и с помощью умных колонок. Они сейчас повсюду. Вот так и говорите своей: включи радио Хит FM, она все исполнит, а еще не забудьте попросить ее сделать громче.
1: Припати на Хит FM.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест Драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
5: «Хит-ФМ».
4: «При пати» на «Хит-ФМ».
5: «При пати»!

0: 19 часов и 50 минут в российской столице. На радио Hit FM традиционные пятничные танцы. Это припати, когда мы все вместе находимся на гигантском виртуальном танцполе. И здесь есть место для каждого. Пусть работа, пусть какие-то дела, заботы. Но главное, мы вместе под ритмы, которые заставляют сердце биться чаще. Все это на радио Hit FM.
1: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: «Люмос Максима». Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Платье, юбка. Туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
7: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 20 часов и 6 минут в Москве. Мы продолжаем движение навстречу выходным в компании Радио Хит ФМ. Надо сказать, все происходит быстро, танцевально и весело, потому что лето, потому что припати. Здесь у нас играют исключительные мега-хиты со всего мира. Привет всем огромный, здесь Илья Алексеев. Отдышались, сделали паузу и продолжаем врываться в выходные.
1: Припати на Хит ФМ.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Party. На HIT-FM.

0: каждой минутой этот вечер становится все горячее. Понятно, что лето, но дело еще и в том, что это пятница, а значит, в самом разгаре припати на радио Хит ФМ. Делаем небольшие паузы, вот как сейчас, чтобы перевести дыхание и продолжить танцевать. И еще вот о чем расскажу.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: специально для тех, кто любит слушать по пятницам при пати на радио Хит FM. Вот как сейчас, напомню, что можно устроить себе танцевальный праздник в любое удобное время. Просто включайте онлайн-радиостанцию Хит FM при пати на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит FM. А пока все это у нас происходит в режиме реального времени. Едем дальше.
1: При пати.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметно.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. При пати на HIT-FM.

В Москве 20 часов и 50 минут. Это Припати на радио Хит FM. Настоящая танцевальная подготовка к выходным. Уверен, вы уже все распланировали. И если нет, не паримся. Все и так пройдет великолепно. А пока время вливаться в ритм уикенда, чем мы продолжим заниматься в ближайшие минуты. Зовите друзей и знакомых. Пусть также подключаются к нашей хитовой компании.

0: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Припати!
2: На Hit FM!

0: мощнейшего движа на радио Хит FM. Это припати. Мы готовимся врываться в выходные. Кто-то это уже сделал даже, кто-то только в предвкушении. Но мы рады каждому и для этого прокачиваем наш хитовый виртуальный танцпол и ждем всех, чтобы оторваться как следует этим летним вечером. Меня зовут Илья Алексеев. Всем огромный привет. Танцуем дальше.
1: Припати на Хит FM.
2: How many times we had laid down?

Хитов много не бывает, особенно танцевальных, тем более речь у нас идет о летней пятнице и при пати. На радио Хит FM близится уикенд, путь до него уже максимально короткий, и я предлагаю пройти его в нашей хитовой компании, но сначала вот о чем.

0: Если танцы, то в пятницу и обязательно на радио Хит ФМ. Это припати, мощная музыкальная раскачка перед выходными. На нашем виртуальном танцполе огромное количество желающих красиво подготовиться к уикенду, но мы всегда рады новым лицам. Поэтому добро пожаловать, мы продолжаем танцевать.
1: Припати на Хит ФМ.
2: Припати!

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте в офисе дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
11: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
12: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
15: В новом выпуске журнала Discovery.
16: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
15: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
16: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Припати! На Хит FM!

21 час и 50 минут в российской столице. Мы все в танцах. Звучит неплохо, и это на самом деле так и происходит. Припати на радио Хит ФМ продолжается. Еще целый час мощнейших танцевальных хитов ждет нас. А с 23 до полуночи не пропустите We Can Dance, шикарный микс классики танцевальной музыки. Я же на сегодня говорю всем до свидания. Илья Алексеев был здесь, вернусь в воскресенье, так что надолго не прощаюсь.

0: Дади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.